Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

тебя плевать нос. Ты звездной ночью звездную решишь, не сни вопрос. Узнает край березовый, как вечен бог шмурдяк, как вермут под розовый, увел тебя в ништяк, увел тебя в ништяк.

Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо.